0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи из Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельное поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения родителей. Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения родителей. Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, нет, как я видел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранились смалицы или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та соскада с гранчарины, жбанкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы, но он делает очень изящные мелочи, а я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики, в частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штиавницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами.
2: Тут у мамы каменину на такую.
1: На выставке также есть глина, каменная керамика, 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь

0: Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек. Поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
1: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
2: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
1: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралей, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта,

0: паспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унестись течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних платагонов.
1: История сплава по реке в Аравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Платагоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
0: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Аравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
1: Во время сплава вас сопровождают платагоны в традиционных уральских костюмах. Гурали, по-словацки горалы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Аравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пенинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пьянинах.
0: Сплав на плотах Пьянинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пьянины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Клаштер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
1: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами платагонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, Стречна в Жилинском крае. Особое почтение у платагонов всегда вызывало Стречненское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные платагоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на встречне.
0: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
1: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 миллиона 900 тысяч евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более миллиона минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельне поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения «Родители». Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия, гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кална, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения «Родители». Родитель ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеет право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. Дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, как я видел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамической, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та со склада с гончарины, с банкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банской Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы. Но он делает очень изящные мелочи. А я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики. В частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штиавницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
0: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
1: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек. Поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
0: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента». орнамента в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творчество.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралей, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унести с течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Оравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Оравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных уральских костюмах.

0: Гурали, по-словацки «горалы» – национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Аравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пенинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
1: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пенинах.
2: Сплав на плотах в Пенинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пенины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Кластер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, Стречна в Жилинском крае. Особое почтение у плотогонов всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
1: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
2: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельне поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения «Родители». Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия, гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения «Родители». Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. Дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, как я увидел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та со склада с гончарины, с банкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банской Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы. Но он делает очень изящные мелочи. А я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики. В частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штиавницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами, или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98-й год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
0: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
1: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек. Поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
0: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента». орнамента в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Выставку мы хотели принести такой очень единичный взгляд на...
4: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
0: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
1: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех отличных подобах.
2: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралей, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унести с течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних платагонов.
0: История сплава по реке в Аравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Платагоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
1: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
2: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Аравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают платагоны в традиционных гуральских костюмах. Гурали, по-словацки гаралы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Аравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
1: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пьянинах.
2: Сплав на плотах в Пьянинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пьянины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов –

0: деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Кластер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
1: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами платагонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, встречно в Жилинском крае. Особое почтение у платагона всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные платагоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
0: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два платагона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
1: Платагоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельное поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения родителей. Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэл Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения родителей. Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. Дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, как я увидел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та со склада с гончарины, с банкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена бела глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы. Но он делает очень изящные мелочи. А я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики. В частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штявницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами, или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
0: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
1: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек, поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
0: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента». орнамента в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
0: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера, Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Ильяшева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралии, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является

0: в изделия из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Платагоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
1: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou plťou po rieke Orava.
2: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Оравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают платагоны в традиционных уральских костюмах. Гурали, по-словацки горалы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Оравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пенинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
1: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пенинах.
2: Сплав на плотах в Пенинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пенины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Кластер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами платагонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, Стречна в Жилинском крае. Особое почтение у платагонов всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные платагоны, которые перевозят уже только туристов.
1: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
2: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек. И сплав организуют два плотогона.

0: Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
1: Платагоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя платом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Грекки, Яромир Ягр, Анджи Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами, независимой от Москвы, внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, «оказать братскую помощь народам ЧССР». Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны, призвал всех граждан республики сохранить спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группой из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплеталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплеталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплеталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплеталова уатиска в этой хвиле, то, что уже сказать. Эмма Заплеталова!
1: На следующее утро после финала Словацкая федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплаталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплаталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплеталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила си так спетне главе проиграть тем бег. Были там места, которые си уполне не памятаю.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляда, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
4: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
6: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
4: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
4: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
6: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
6: Шло нам о ту пестрость. Вечно, возможно, люди имеют так законсервированы в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» – это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здание в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
6: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка.

0: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
1: Книжка обсахуе наузай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
2: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
0: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
1: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
2: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
0: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
2: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
0: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
1: Но это был тоже заумовый прибег. Там
2: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
1: А подарилось им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
2: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
0: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Реки, Яромир Ягр, Анджи Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, «оказать братскую помощь народам ЧССР». Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранять спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группа из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации Чехов и Словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплаталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплаталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплаталова борется о золотую медаль для Словенства. Эмма Заплаталова уходит в этой хвиле, то что уже не сказать. Эмма Заплаталова!
1: На следующее утро после финала Словацкая Федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплаталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплаталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой Федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплаталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила си так спетне главе проиграть тем бег. Были там места, которые си уполне не памятаю.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляду, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселял уверенность. Это потрясающий показатель. И все же, я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
6: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
7: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
8: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
7: Вы – кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
8: Конкретно, но при этой книге я не сам автором текстов.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
7: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
8: Таким уполне первопочатком то выбору тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
8: išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. Сознание большинства людей, понятие, памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
8: Нашей снагой было спочатку захитить объекты, которые уже были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
7: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
7: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
8: Книжка обсягает наозай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К

0: В 1983 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
1: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
2: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
0: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
2: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
0: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
1: Это был тоже интересный прибег.
2: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
1: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
2: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
0: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
2: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду, 19 августа, правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Грекки, Яромир Ягр, Анджей Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами, независимой от Москвы, внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, оказать братскую помощь народам ЧССР. Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны, призвал всех граждан республики сохранять спокойствие и заявил, что что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группой из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплеталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплеталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплеталова борется о золотую медаль для Словенска. Эмма Заплеталова уходит в этой хвиле, то, что может сказать Эмма Заплеталова.
1: На следующее утро после финала Словацкая Федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплеталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплеталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой Федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплеталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того поводу, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселяло уверенность. Это потрясающий показатель. И все же я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. По словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
4: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
6: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнения людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
4: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
4: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
6: Шло на мою ту пестрость. Вечно, возможно, люди имеют так законсервированное в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
6: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
6: Те вылеты наших за этими оживленными памятками.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
7: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
6: Угровецкий град тем был заимавый.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
7: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
6: Книжка обсягує наозай при каждом з тих об'єктів прибеги тих майтелів, тих справців.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
7: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
6: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
7: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством. А самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
7: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
6: Это был тоже интересный прибег.
1: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
6: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
7: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: «21 августа 1968 года служит напоминанием о мужестве тех, кто отказался мириться с тем, что судьбу их страны и их собственное будущее решают другие. Именно поэтому сегодня мы должны ценить свободу, демократию и суверенитет». Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 58-й годовщиной оккупации Чехословакии. Более подробно об этом памятном дне в Словакии вы узнаете в теме дня. На заседании в среду 19 августа правительство Словацкой Республики одобрило участие словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Вене. Выборы членов Совета управляющих МАГАТЭ состоятся на сентябрьской сессии, и Словакия претендует на место в руководящем органе этой важной организации. В четверг министр иностранных дел Юрай Бланар провел подготовительную видеовстречу с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Постановлением правительства Словакии, принятым в мае текущего года, он был назначен председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Сегодня мы обсудили с российской стороной организационные вопросы подготовки заседания комиссии, запланированного на эту осень, заявил Бланар. По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, аграрный сектор сталкивается с рядом проблем – от засухи и низких закупочных цен на молоко до высоких затрат на удобрения. В связи с этим Словакия, наряду с Чехией и другими странами ЕС, выступает за более активную поддержку фермеров со стороны Евросоюза. Такач заявил об этом в четверг на сельскохозяйственной выставке в Ческой Будевице, где также встретился с представителями чешских политических кругов. Бывший хоккеист сборной Словакии Здено Хара с нетерпением ждет пятничного матча. На ледовой арене в родном Тренчине он завершит свою успешную карьеру показательной игрой под названием «Последняя смена Здено». В этом благотворительном поединке команда Бостона встретится с командой мира. Список игроков, которые приедут в Тренчин, отражает масштаб его карьеры. Здесь легенды НХЛ Рэй Бург, Марк Рекки, Яромир Ягр, Анджи Копитар и нынешние или недавние звезды Бостона, такие как Давид Пастерняк и Патрис Бержерон, а также знаменитые соотечественники Жигмунд Палфи и Мариан Хоса. Компанию им в Тренчине составят нынешний тренер Брюинс Марко Штурм, а также бывшие партнеры по команде Эндрю Ференс, Ярослав Галак и Андрей Секера. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Сегодня, 21 августа, исполняется 58 лет с того дня, когда союзные войска армии Варшавского договора заняли Чехословакию. Это означало конец реформаторской политики тогдашнего руководства КПЧ во главе с Александром Дубчиком. Май и июнь 1968 года прошли под знаком нарастания давления на Чехословакию со стороны СССР и других соцстран. Советские руководители опасались проведения чехословацкими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики и потери контроля над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и в военно-стратегическом плане. В июле-августе состоялось несколько международных встреч руководства государств Варшавского договора, на которых обсуждалась одна тема – ситуация в Чехословакии. 18 августа 1968 года в Москве состоялась встреча генеральных секретарей пяти стран-участниц договора. Леонид Ильич Брежнев ознакомил их с письмами некоторых чехословацких политиков от 3 и 17 августа, содержащих просьбу об оказании помощи. В результате собрания был подписан протокол, поставивший точку в политическом решении, в кавычках, оказать братскую помощь народам ЧССР. Таким образом, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство положило конец попытке чехословацких коммунистов построить социализм с человеческим лицом. Пять стран Варшавского договора оккупировали ЧССР. По предположениям, в оккупации участвовали около 450 тысяч солдат, примерно 20 дивизий. Самый сильный контингент составляли советские части. Около часу ночи президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии принял воззвание к народу ЧССР, в котором сообщил, что вступление войск пяти стран на территорию Чехословакии осуществилось без уведомления высших государственных и партийных органов страны призвал всех граждан республики сохранить спокойствие и заявил, что этот акт противоречит основным принципам отношений между социалистическими странами и нормам международного права. Августовские события 1968 года существенно изменили жизнь Чехословакии более чем на 20 лет, которые были отмечены жесткими нормализационными мерами, особенно против участников «Пражской весны», периода либерализации в ЧССР, и против тех, кто осуждал вступление иностранных войск на территорию страны. В воскресенье 25 августа 1968 года была группа из 8 советских диссидентов на Красной площади в Москве проведена демонстрация, выражавшая протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Демонстрация стала одной из наиболее значимых акций советских диссидентов. Стремление к демократизации общества вылилось в Чехословакии в ноябрьскую революцию 1989 года. Она выдвинула требования вывода всех советских войск. Их постепенный отход совершился 19 июня 1991 года, когда из Чехословацкой Федеративной Республики был отправлен последний советский военный транспорт. Началась новая недолгая история Федерации чехов и словаков, которым совсем скоро предстояло пойти собственным историческим путем.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к выдающемуся успеху нашей легкоатлетки Эммы Заплаталовой, завоевавшей титул чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами. И расскажем вам историю другой легенды былых времен Анны Хмелковой. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как она стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки Старого континента по легкой атлетике. В нашем втором сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии и желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, на прошлой неделе в среду у словацких поклонников легкой атлетики был повод для радости. Эмма Заплаталова успешно справилась с ролью главного фаворита в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы в Бирмингеме, Англия. Завоевав годом ранее бронзу на чемпионате мира в Токио, она пополнила свою коллекцию наград золотой медалью европейского первенства.
3: Эмма Заплаталова боюет о золотую медалью для Словенства. Эмма Заплаталова юатиска в этой хвиле, то что можно сказать, Эмма Заплаталова.
1: На следующее утро после финала Словацкая Федерация легкой атлетики организовала онлайн-пресс-конференцию с новоиспеченной чемпионкой Европы. В начале беседы Заплаталова призналась, что устала, ведь она спала всего около 3 часов, но отметила, что чувствует себя отлично и терпеливо ответила на все вопросы журналистов.
4: Я счастлива, что была там не одна. Со мной были и словацкие болельщики. Я всегда мечтала подняться на пьедестал, финишировать первой, получить золотую медаль и услышать гимн Словакии. Это просто чудесно.
1: Эмма Заплаталова одержала победу в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы, показав результат 52,91 секунды и опередив британку Эмили Ньюнхэм на 0,42 секунды. Тем самым она завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы в истории независимой Словакии. Первое золото выиграл Либор Харфрайтак, ныне главный тренер Словацкой Федерации легкой атлетики, в метании молота на чемпионате 2010 года в Барселоне. Возглавляя в этом году мировой рейтинг, Эмма Заплаталова тем самым достигла цели, с которой приехала в Бирмингем. Однако после забега она призналась, что не вполне довольна своим выступлением, поскольку намеревалась установить личный рекорд.
5: Я сам снажила си так спетне в голове проиграть этот бег. Были там места, которые си уполне не памятаешь.
4: Я пыталась мысленно восстановить ход забега. Есть несколько моментов, которые я не могу вспомнить в точности. Больше всего запомнилось, что на 9-м барьере я сделала лишний шаг. Думаю, это меня немного замедлило. Я обязательно хочу обсудить это с тренером и более детально проанализировать, на каких участках могла бы пробежать быстрее. Я рассчитывала на результат, близкий к моему личному рекорду. Думаю, моя физическая форма позволяет этого добиться.
1: В нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брама Петерса, улучшила рекорд Словакии, показав время 52,3 секунды. Она не потерпела ни одного поражения на всех 4 этапах Бриллиантовой лиги, самой престижной серии легкоатлетических соревнований. В связи с этим справиться с психологическим давлением и показать высокий результат в финале чемпионата Европы было непростой задачей.
4: Я чувствовала определенное напряжение, ожидания окружающих. Меня ждали победы и золотой медали. Разумеется, я и сама хотела этого добиться. После полуфинала тренер сказал мне, что стоит получать больше удовольствия от происходящего. Он заметил, что я слишком зациклена на себе и на самой гонке. Он посоветовал мне просто улыбнуться, и я именно так и сделала. Я осознавала, что на старте считаюсь главным фаворитом, однако сосредоточилась на себе, на самой гонке. В то же время я старалась наслаждаться атмосферой и прочувствовать настоящий момент. Когда я пересекла финишную черту и осознала, что победила, то почувствовала, как все напряжение спало.
1: В начале прошлого года Эмма Заплеталова назвала завоевание медали на чемпионате мира или Европы своей долгосрочной целью. С тех пор она добилась успеха на обоих намеченных мероприятиях. Какие долгосрочные цели она ставит перед собой теперь?
4: Цели остаются прежними. У меня уже есть золото чемпионата Европы, но с чемпионата мира лишь бронза, так что здесь есть над чем работать. В следующем году состоится чемпионат мира, а годом позже – летние Олимпийские игры. Это две мои следующие долгосрочные цели. После прошлого сезона тренер говорил, что будет доволен, если я начну стабильно бегать мою дистанцию быстрее 53 секунд. Сейчас же я стабильно показываю результаты в районе 52 секунд, что значительно лучше нашего первоначального плана. Именно поэтому еще до этой гонки мы понимали, что сезон складывается отлично, и осталось лишь подтвердить это в финале. В начале прошлого сезона я и не ожидала, что мои долгосрочные цели так быстро станут реальностью. Но это не меняет того факта, что я намерена двигаться дальше. Я хочу постоянно совершенствоваться и завоевывать медали.
1: Словацкая легкоатлетка признает, что бронзовая медаль из прошлогоднего чемпионата мира, вероятно, значит для нее лично даже больше, чем золото чемпионата Европы. По ее словам, медаль мирового первенства стала неожиданностью, поскольку была завоевана после возвращения к соревнованиям вслед за трехлетней борьбой с травмами. Тем не менее, нынешний сезон стал лучшим в ее карьере.
5: С того погляду, что я прошла, а что заживаю сейчас, так это такое отдачение.
4: Оглядываясь назад на все, что мне пришлось пережить, и оценивая нынешнюю ситуацию, я воспринимаю происходящее как награду за то, что не сдалась и продолжала двигаться вперед, несмотря на травмы. Победы на четырех этапах бриллиантовой лиги придали мне уверенности в собственных силах. Осознание того, что мне принадлежит лучший результат сезона в мире, 52,30 секунды, также вселял уверенность. Это потрясающий показатель. И все же, я твердо придерживаюсь настроя, что каждый забег – это новая гонка, новые соперники, новый день. Именно поэтому я всегда выкладываюсь по максимуму. Я стараюсь сохранять настрой, с которым подходила к предыдущим забегам, оставаться ментально сильной и уверенной в себе. В то же время я стараюсь трезво смотреть на происходящее и бежать в свою гонку, преодолевать барьеры на своей дорожке и показывать все, на что способна.
1: Ее бронзовая медаль на прошлогоднем чемпионате мира уже вызвала большой резонанс в Словакии. В результате Эмма Заплеталова была признана спортсменкой года по итогам опроса, проведенного клубом спортивных журналистов. В текущем сезоне она вновь значительно улучшила свои спортивные показатели. Считает ли она, что ее снова назовут спортсменкой года в Словакии?
4: Это уже не в моей власти. Я достигла своей цели и сделала все, что могла на спортивной арене. Надеюсь, что эта медаль вдохновит и других спортсменов на новые великие свершения во имя Словакии. Я была бы счастлива, если бы нам, возьму это слово в кавычки, пришлось бороться за первое место в этом опросе. То есть, если бы успехов у Словакии было так много, что выбрать среди них самый значимый оказалось бы непростой задачей.
1: Единственная словацкая спортсменка, ранее завоевывавшая титул чемпионки Европы, не пропустила финал в беге на 400 метров с барьерами в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка Старого континента Эмма Заплеталова. 1 сентября исполнится ровно 60 лет с того дня, как Анна Хмелкова-Абланарикова стала первой словацкой спортсменкой, завоевавшей европейский чемпионский титул по легкой атлетике. Это произошло в Будапеште. Она выиграла золото на дистанции 400 метров, и вплоть до вечера среды, 12 августа 2026 года, эта награда оставалась единственной золотой медалью, когда-либо завоеванной словацкой спортсменкой на этих чемпионатах. На исторически 7-м чемпионате Европы Анна Хмелкова, выступавшая под руководством тренера Яна Коштяла, одержала победу с преимуществом в 1 секунду, установив рекорд Словакии 52,9 секунды и опередив местную спортсменку Антонию Мункачи. Этого выдающегося результата она добилась всего через 15 месяцев после рождения ребенка. Национальный рекорд в беге на 400 метров без барьеров в настоящее время принадлежит, что весьма символично, новоиспеченной чемпионке Европы в беге с барьерами Эмме Заплеталовой. словам Анны Хмелковой, она смотрела финал вместе с мужем и сыном и живо сопереживала эмоциям, которые испытывала Эмма. 60 лет назад она сама была фавориткой финала в Будапеште, показав лучшее время в предварительных забегах. Глядя на нашу нынешнюю спортсменку с высоты опыта прославленной чемпионки прошлых лет, она видела, насколько сосредоточенной и даже серьезной была Эмма. Она отправила Заплаталовой сообщение из Словакии, выразив искреннюю радость за ее успех, особенно учитывая тот тернистый путь, который Эмме пришлось пройти, чтобы подняться на вершину после череды тяжелых травм. К тому же, как с юмором заметила госпожа Анна Хмелкова, на дистанции Эмму ждали еще и 10 барьеров, что делало ее задачу даже более сложной, чем та, с которой 60 лет назад столкнулась сама Анна. В завершение госпожа Хмелкова с улыбкой выразила надежду на то, что не потребуется еще 60 лет, прежде чем какая-либо словацкая спортсменка завоюет золото на чемпионате Европы или другом крупном соревновании. Член зала славы словацкой легкой атлетики Анна Хмелкова-Абланарикова, отметившая 26 июля свое 82-летие, получила от Эммы самый лучший золотой подарок, пусть и с небольшим опозданием.
6: Радио Словакия International.
1: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
7: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
8: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
1: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
7: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
8: Конкретно, но при этой книге я не сам автором текстов.
1: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
7: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
8: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
1: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
7: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
8: Шло на мою ту пестрость. Бечином, можно, людям мою так законсервованы в головах.
1: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. Сознание большинства людей, понятие, памятник. Это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
7: Или, скажем, здание в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
1: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
7: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
8: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
1: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
7: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
1: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
7: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
1: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
7: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
8: Книжка обсягает наузай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
1: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
7: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
8: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
1: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
7: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
1: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
7: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
8: Но это был тоже заумавый прибег. Там
1: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
8: А подарился им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
1: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
7: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.
1: Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдулла Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам еще прекрасных летних выходных, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо!